Вы слушаете программу «Итоги недели» в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилова. Здравствуйте. Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Дадим краткий анонс. Официальные сообщения. В Нью-Йорке прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация, восстановление запоздалой исторической справедливости». В Азербайджане прошел второй международный инвестиционный форум. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шахидов. Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок. В рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, было организовано мероприятие на тему «Восстановление доверия в фрагментированном мире Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности». В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. С участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума. Документами обменялись президент Сокар Рошан Наджав, президент Total Energy по разведке и добыче Николас Террес и директор административного аппарата исполнительного офиса Омар Аль-Сувайди. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборга Александром Оспельтом, с президентом Международной автомобильной федерации Мухаммедом бен Сулаемом. В ходе беседы было отмечено, что наша страна успешно принимает престижные международные спортивные мероприятия. Было подчеркнуто значение этих соревнований с точки зрения популяризации туристического потенциала нашей страны. 29 сентября президент Ильхам Алиев принял руководителя ФИФА Джани Инфантино, который находился в Баку, с целью ознакомления с подготовкой к чемпионату мира среди команд, который пройдет в Баку последнюю неделю октября. В ходе встречи Джани Инфантино преподнес президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки. 29 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской республики Иран Масуду Пезешкиану. Глава государства поздравил президента Масуда Пезешкиана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности. Президент Ирана поблагодарил президента Ильхам Алиева за оказанное внимание и поздравления. 29 сентября 2020 года в программе «60 минут», транслируемую по телеканалу «Россия-1», вышла в эфир передача, посвященная последним событиям на Азербайджано-армянской линии соприкосновения войск. Передача президента Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих. 30 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой «АДЕКС-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» «Секьюрекс-Каспиан-2026». 30 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Куакера. Коснувшись значения проходящих в Баку выставок «АДЕКС-2026» и «Секьюрекс-Каспиан», лорд Вернон Куакер отметил интерес своей страны к участию в этих мероприятиях. Он поблагодарил президента Ильхам Алиева за высокий уровень организации выставок. 2 октября в Баку в центре Гейдара Алиева прошел 8-й съезд партии «Ени Азербайджан». На мероприятии выступил президент Азербайджанской республики, председатель партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Другим событиям. 1 октября при организации Совета по медиа и вещанию проходит медиафорум совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии на тему построения доверия посредством медиа в популяризированном мире. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев зачитал обращение президента Ильхам Алиева к участникам форума. В рамках медиафорума «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» состоялась презентация международной «Ташкент Контент Маркет 2027», заведующий отделом Центра производства контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан Тохир Умаров проинформировал о целях программы и возможностях участия платформы. Мероприятие запланировано на 4-5 февраля будущего года в Ташкенте. 1 октября заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии. На встрече были обсуждены текущее состояние, перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, энергетические и транспортные связности, климатическое сотрудничество, а также региональные вопросы. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций при организации Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости». В мероприятии приняли участие более 50 представителей из 16 стран. Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли совместное обращение к специальным докладчикам ООН. В обращении, принятом от имени Бакинской инициативной группы и участников международной конференции, за основу были взяты принципы равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и основных свобод Устава ООН. Бакинская инициативная группа провела мероприятие в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное праву на возвращение и деколонизации. Мероприятие прошло на тему «Право на возвращение и деколонизации. Восстановление отложенной исторической справедливости». Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, провели молчаливую акцию. Во время акции участники подняли плакаты, призывающие к обеспечению права на возвращение, завершению процесса деколонизации и восстановлению исторической справедливости. 30 сентября начала работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «АДЭКС-2026» и 15-я юбилейная международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» «Секьюрикс-Каспиан-2026». В церемонии приняли участие официальные лица государств и правительств, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, других профильных ведомств. Опыт Отечественной войны, завершившейся славной победой нашей армии, еще раз показал, что современные технологии, оперативные принятие решений и надежные возможности местного производства являются важнейшими элементами национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны и промышленности Вюгар Мустафаев. Министр обороны и промышленности Вюгар Мустафаев зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам выставки.
0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

30 сентября в рамках встреч, проводимых нашей страной по развитию военно-технического сотрудничества с другими государствами в ходе 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «АДЕКС-2026» в Бакинском экспоцентре, министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасан встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Василием Осьмаковым, а также с председателем Комитета обороны и промышленности администрации президента Турецкой Республики Халуком Гергюном, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 6-й Азербайджанской международной выставке обороны и промышленности «АДЕКС-2026», проходящей в Бакинском экспоцентре. Стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шаином Мустафаевым в рамках визита в Исламскую республику Иран провели встречи в расширенном составе с официальными лицами этой страны. В ходе встречи было отмечено, что сформировавшиеся искренние отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом оказывают весьма положительное влияние на развитие двусторонних отношений. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Представители Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики приняли участие в 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы борьбы с новыми развивающимися формами преступности, предупреждение организованной преступности, совершенствование системы.

систем уголовного правосудия, применение современных технологий и укрепление международного сотрудничества. Азербайджанские диаспорские организации, действующие в странах Европы, распространили заявление в связи с 27 сентября Днем памяти. В Государственном комитете по работе с диаспорой в заявлениях, распространенных от имени действующих Дома Азербайджана, в Эстонии общественного объединения «Берлик», команды «ФС», «Гарабах», «Таллин», Азербайджанской молодежной организации в Латвии, действующих в Германии, Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Альянса азербайджанцев в Германии, Общества азербайджанцев в Австрии, Европейско-азербайджанского центра и Шведско-Азербайджанского союза с глубоким уважением почтит на память военнослужащих и гражданских лиц, отдавших свою жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, пожелали участникам войны здоровья.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Вы слушаете программу «Итоги».

итоги недели мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. 1 октября помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджи встретился с делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии, состоящей из представителей более чем 20 европейских стран. Партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном носит стратегическое значение и развивается на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной связанности, в частности, через Средний коридор, являются важными направлениями отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. Об этом помощник президента написал в своем аккаунте в социальной сети X. Мир между Азербайджаном и Арменией необходимо не только закрепить на бумаге, но и обеспечить его реализацию на практике. Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на региональном форуме в Баку. «Мы всегда говорили, что выиграли войну, но важно было сделать еще одно – выиграть и мир». «Это действительно тяжелая задача», — сказал Хикмет Гаджиев. Он отметил, что Азербайджан сегодня фактически живет в условиях мира, однако мирный процесс не должен оставаться исключительно на бумаге. «Мы имеем де-факто мир на земле, но мир не должен оставаться на бумаге», — подчеркнул помощник президента. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, вопросы климата, также региональная повестка. Пятый день 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев принял участие в ряде мероприятий высокого уровня и провел двусторонние встречи. На заседании высокого уровня группы «Друзей» Альянса цивилизации ООН подчеркнул ведущую роль Азербайджана в Бакинском процессе и Всемирном форуме по межкультурному диалогу. В Азербайджане находится очередная группа украинских детей, пострадавших в результате войны. Дети размещены в лагерях. Отметим, что за прошедший период агентство социальных услуг организовало приезд из Украины в Азербайджан около 450 детей и молодых людей, которым были оказаны социально-психологические реабилитационные услуги. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Чикюльбейли переселяются 9 семей, 60 человек. Город Ходжалы – 17 семей, 78 человек. Город Ходжавен – 16 семей, 55 человек. Жители, возвращающиеся на родные земли, выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибану Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам, пожелали упокоения душ шахидов, отдавших жизнь на этом пути. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какое будет следующее, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Севна Исмаил Гызы, Международное радио Азербайджан.

Государства, участвующие в формировании региональной повестки дня. В политической истории Азербайджана есть этапы, значимость которых определяется не только итогами прошлых лет, но и новыми целями, поставленными на будущее. В выступлении президента Ильхама Алиева на 8-м съезде партии «ЕНА Азербайджан» были обозначены ключевые направления предстоящего этапа, а также подведены итоги уже пройденного страной пути. В основе этого выступления лежит прежде всего идея независимой государственности. Развитие Азербайджана, опирающееся на собственную политическую волю, национальные интересы и имеющийся потенциал, представлены как основополагающий принцип государственной политики. Такой подход также предполагает необходимость подкрепления политической независимости экономическим и военным потенциалом. Азербайджан вступил в новую реальность. Территориальная целостность и суверенитет страны полностью обеспечены. Тем самым была выполнена историческая миссия, долгое время являвшаяся ключевым приоритетом государственной политики. Теперь главная задача – закрепить достигнутые результаты и превратить эту новую реальность в прочный фундамент для будущего развития страны. На данном этапе вопрос безопасности также остается первостепенным. В своем выступлении президент обозначил дальнейшее укрепление военного потенциала Азербайджана как одну из ключевых предстоящих задач. Это подразумевает не просто наращивание боевых возможностей, но и постоянное укрепление всей системы обеспечения государственной безопасности. Еще одним важным направлением является экономическая независимость. Расширение экономических возможностей – одна из надежных основ политической независимости.

независимости Азербайджана. В связи с этим к числу ключевых приоритетов на предстоящем этапе относятся диверсификация экономики, создание новых производственных секторов, привлечение инвестиций, внедрение инноваций и развитие человеческого капитала. Однако экономическая мощь измеряется не только цифрами. Сильная экономика также расширяет возможности для реализации стоящих перед государством социальных и стратегических проектов. В этом смысле повышение благосостояния населения, поддержание социальной политики и создание новых экономических возможностей – это взаимодополняющие задачи. Одной из важнейших составляющих этого нового этапа является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. После освобождения этих территорий к числу ключевых задач относятся возрождение жизни в регионе, обеспечение возвращения людей в родные края и интеграция экономического потенциала региона в общенациональное развитие. Великое возвращение – это уже не просто процесс переселения. Оно стало этапом, посвященным созданию новых населенных пунктов, формированию инфраструктуры и открытию экономических возможностей. Этот процесс также наполняет новым содержанием роль Азербайджана в регионе. Расширение транспортно-логистических возможностей наряду с развитием связей по направлениям восток-запад и север-юг еще больше повышает значимость страны в системе региональных экономических отношений. Наряду с этим защита национальных интересов остается основополагающим принципом внешней политики Азербайджана. Новые реалии открывают перед страной дополнительные возможности для регионального и международного сотрудничества. Азербайджан позиционирует себя не просто как участник этих процессов, а как государство, вносящее вклад в формирование региональной повестки дня. Таким образом, при обобщении основных посылов, озвученных на 8-м съезде, отчетливо вырисовывается контур нового этапа, стоящего перед Азербайджаном. Укрепление независимости и суверенитета, обеспечение безопасности, углубление экономической самостоятельности, продолжение восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, повышение уровня социального благосостояния и дальнейшее укрепление международных позиций страны. Иными словами, речь идет уже не только о сохранении достигнутого. Главная задача – преобразовать эти результаты в возможности для еще более масштабного развития. Именно вокруг этих целей и формируется новый этап развития Азербайджана.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Сейчас дадим краткий анонс. Вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева побывала в столице Италии, Риме. Премьер-министр Таджикистана посетил Азербайджанский национальный музей ковра. Азербайджанская чайная культура была представлена на международном фестивале. Эхо славной победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Сейчас подробнее. 28 сентября в столице Италии, Риме, состоялась презентация документального фильма «Гармония». В мероприятии приняла участие вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева. Генеральным продюсером фильма, созданного при партнерстве Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, фонда пропаганды духовных ценностей и Баку медиа-центра, является руководитель Баку медиа-центра Арзу Алиева. В церемонии наряду с делегацией Азербайджана принимали участие официальные лица Святого Престола, представители дипломатического корпуса и религиозных общин, религиозные деятели. 29 сентября вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречу с секретарем папской комиссии священной археологии Рафаэлло Джулиани. Рафаэлло Джулиани отметил, что они с большим чувством радости приветствуют на встрече также участие азербайджанской делегации. Говоря о книге «Мост культур», созданной как символ совместного партнерства, она сказала, что фундамент этого сотрудничества был заложен первым вице-президентом Азербайджана, президентом фонда Гейдара Алиева Мехрибан Ханум Алиевы и кардиналом Джанфранко Равази. Выразив надежду, что эти дружеские отношения продолжаются и в будущем, Рафаэлло Джулиани напомнила, что первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда интересуется проводимыми работами. На встрече были затронуты возможности продолжения работы по восстановлению катакомб и другим новым реставрационным проектам. 29 сентября в Святом Престоле состоялась церемония открытия выставки азербайджанских ковров, посвященной иудаизму, христианству и исламу, и организованной в рамках проекта «Небесные религии». В мероприятии приняли участие вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева. В рамках 18-го международного музыкального фестиваля на волне 102.7 FM известного перуанского радио «Филармония» прошла специальная передача, посвященная жизни и творчеству выдающегося азербайджанского композитора, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибилии.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Министр культуры Азербайджана Адель Керимли и делегация во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой посетила Азербайджанский национальный музей ковра. Музей гостям рассказали о многовековой истории азербайджанского ковроткачества, его художественных традициях и современном развитии. Особое внимание было уделено тому, как это искусство сохранялось и развивалось на протяжении веков, передавая их от поколения к поколению мастерство и традиции народа. Директор музея Амина Меликова отметила международное признание азербайджанского ковроткачества. Она напомнила, что это традиционное искусство включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Подобные выставки дают возможность лучше узнать культуру и традиции двух народов, увидеть особенности их искусства и найти точки соприкосновения. В рамках празднования 900-летия гениального азербайджанского поэта и мыслителя Хагани Ширвани 29 сентября в Международном центре Мугама состоялось художественно-музыкальное мероприятие, посвященное творчеству поэта. Оно было организовано Фондом тюркской культуры и наследия при поддержке Министерства культуры. Мероприятие вступительным словом открыл президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раймкулова. По ее словам, фонд, будучи международной организацией, занимающейся сохранением и популяризацией культурного наследия тюркского мира, руководствуясь распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 900-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани, подготовил к изданию книгу «Хагани», в которую вошли пьесы, посвященные жизни и творчеству видного поэта. Великий поэт Хагани Ширвани, писавший на персидском языке, называл себя тюрком, о чем изложил в одной из своих газелей: «Мы с гордостью популяризируем литературное наследие Хагани, которое еще в средние века с гордостью заявлял о своей национальной идентичности, о том, что он тюрк», подчеркнула Раймкулова.

В рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узейра Гаджибейли, организованного фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась концертная программа «Из Вены в Баку» под руководством австрийского дирижера, композитора и аранжировщика Маркуса Газельхарта в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова. В программе объединились современный оркестровый джаз, импровизация и национальные музыкальные мотивы, подарив слушателям своеобразное музыкальное путешествие из Вены в Баку.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: При организации посольства Колумбии в Азербайджане в Чарльшахер состоялось открытие выставки ремесленных изделий под названием «Искусство Тамо» – колумбийская ремесленная традиция в Азербайджане. Выступившая на мероприятии посол Колумбии в Азербайджане Нельси Ракель Мунар Харамион сказала, что экспозиция вносит вклад в развитие культурных связей между двумя странами. Подчеркивала, что на выставке представлено традиционное искусство Тамо, принадлежащее региону Нариньо на юге Колумбии. Тамо – это искусство соломенной мозаики, возникшее на юге Колумбии в XVI веке. В этой технике натуральные волокна, получаемые из стеблей, остающихся после уборки пшеницы и ячмени, окрашиваются в различные цвета и используются для создания декоративных узоров на деревянных изделиях. В Азербайджанской государственной детской филармонии в рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узейра Гаджибейли состоялась очередная концертная программа. На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адель Керемли, представители фонда Гейдара Алиева, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин, детей, посольства Франции и Молдовы, а также другие гости. Произведения Узейра Гаджибейли в исполнении юных талантов детской филармонии стали украшением программы, объединив зал общим настроением и напомнив вечер искренним теплом. Юные исполнители по-своему представили их, передавая дух и содержание произведения. Их выступления стали ярким выражением глубокого уважения и любви к творчеству великого композитора. 30 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся заключительный концерт 18-го международного музыкального фестиваля Узейр Гаджибейли, организованного фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры. В мероприятии приняли участие представители культуры и общественности, любители искусства и другие гости. Концертные программы представлены Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узейр Гаджибейли, дирижировал народный артист Ялчин Алигюзалов. 18-й международный музыкальный фестиваль Узейр Гаджибейли начался 18 сентября с церемонии открытия в Азербайджанской государственной академической филармонии. Азербайджанская чайная культура была представлена на международном фестивале чая Brussels Tea Festival 2026, проходившем в Брюсселе. На фестивале Азербайджан представил Союз азербайджанцев Fairland. На азербайджанском стенде, подготовленном при поддержке посольства нашей страны в Бельгии, посетителям была предоставлена информация о чайной культуре, традиционном чайном столе и традициях гостеприимства. Также были презентованы различные сорта азербайджанского чая, национальные сладости и варенье. Азербайджанский стенд вызвал большой интерес на фестивале. Посетители стенда не только смогли попробовать различные сорта азербайджанского чая, но и ознакомились с местом чайного стола, повседневной и общественной жизни нашего народа.

0: احوالمش شد گشتی
1: گشتی
0: ای امام بنا جایشتی احوالمش شد گشتی
1: گشتی
0: Çaçımız vurup baş ayakmış çenikteki kan yakmış. Çaçımız vurup baş ayakmış çenikteki kan yakmış. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün.
1: Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün.
2: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
3: Азербайджанская национальная библиотека подготовила библиографический обзор под названием «Народный художник Леотиф Керимов», посвященный 120-летнему юбилею Леотифа Керимова. В библиографическом обзоре системно представлены распоряжения президента Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Леотифа Керимова, материалы о жизни и творчестве мастера, его произведения, книги и альбомы, а также посвященные ему труды из-за издания и публикации периодической печати. Ленкорадский государственный драматический театр имени Визирова представил Аршим Малалан, знаменитую оперетту Узейра Гаджибеева. Постановка прошла в рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узейра Гаджибеева, организованного фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики. Об этом сообщает пресс-служба театра. Великолепная музыка Узейра Гаджибеева, самоотдача артистов на сцене, яркое художественное оформление и национальные костюмы подчеркивают красоту и неповторимое очарование легендарной оперетты. Зрители с интересом следили за развитием действия, тепло встречая выступления артистов и награждая их продолжительными аплодисментами. Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова в рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узейра Гаджибеева, посвященного 141-й годовщине великого композитора, состоялся концерт. В концерте выступили Государственный симфонический оркестр Чукурова и Государственный симфонический оркестр имени Ниязи. На концерте присутствовали представители городской исполнительной власти, председатель городской организации партии «Единение Азербайджан», представитель Генерального консульства Турецкой Республики в Гяндже, представители общественности города и интеллигенции. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане состоялось мероприятие, посвященное открытию нового учебного года курсов азербайджанского языка. В мероприятии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Республике Узбекистан Рашад Мамедов, участники курсов азербайджанского языка нового учебного года, представитель диаспоры медиа. Открывая мероприятие вступительной речью, дипломат пожелал успехов участникам, впервые присоединившимся к курсам азербайджанского языка. Он подчеркнул, что азербайджанский язык является одним из основных носителей национальной идентичности нашего народа, богатого культурного наследия и исторической памяти. Азербайджанский язык, пройдя большой путь развития на протяжении веков, достиг уровня богатого литературного языка и занимает важное место в традициях нашей государственности. Подчеркнув, что азербайджанский язык является одной из основных национально-духовных ценностей, объединяющих азербайджанцев мира, посол привел слова президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы независимое азербайджанское государство, хранит чистого подлинного литературного азербайджанского языка, отметив важное значение подобных проектов, служащих сохранению, популяризации азербайджанского языка и его передаче будущим поколениям. В рубрике «Никто не забыт»

ничто не забыто, освободивший родной край гизирь Мурат Хаквердиев. Со всех сторон раздавались выстрелы. Мурат Хаквердиев и его боевые товарищи оказались в окружении. Впереди находились позиции противника. Пути к отступлению не было. Бойцы специального назначения уверенно продвигались, выполнив очередную боевую задачу, и теперь стояли лицом к лицу с противником. Бойцы спецназа внутренних войск Министерства внутренних дел проявили беспримерное мужество в 44-дневной Отечественной войне. Они прошли славный боевой путь от Физули до города Шуша. Одним из них был гизирь Мурат Хаквердиев. Он родился в 1991 году в селе Горчу Лачинского района. Мурат был ребенком, когда его село было оккупировано. Как и другие лачинцы, семья Хаквердиевых вынуждена была покинуть родной очаг. Детство и школьные годы Мурата Хаквердиева выдались нелегкими и были полны лишений. Тоска бередило сердце. Всякий разговор в семье наводил на воспоминания. Мурат с детства проявлял интерес к военному делу, отличался патриотизмом, поэтому никто не удивился, когда он решил посвятить себя службе в подразделении спецназа внутренних войск. Он мечтал, как однажды с оружием в руках пойдет освобождать свои земли. «Я мечтал о том, чтобы началась война, хотел принять участие в освобождении родного края от оккупации». Он вспоминает, как их подразделение попало в окружение. Свинцовые пули летели градом. Пути к отступлению не было. Оказавшись в окружении, мы думали только об одном. Сможем ли мы прорваться и продолжить свое боевое задание? Никакого страха мы не испытывали. Один из наших боевых товарищей героически погиб. Командир отдал приказ двигаться вперед, во что бы то ни стало. Противник открыл огонь. Наш командир получил тяжелое ранение, но подал знак рукой, чтобы мы не останавливались. Бойцы выполнили поставленную задачу. Мурат шел к своей мечте. Он был на дороге, ведущей к Лачину. После освобождения Лачинского коридора подразделения спецназа направились в Шушу. Путь был нелегким. Впереди опять кровопролитные бои. Подразделение вошло в Шушу. Вскоре разнеслась весть о победе 44-дневной войны, которая увенчалась победой азербайджанской армии. Его мечта притворилась в жизнь. Для Мурата Хаквердиева эта победа была двойной радостью. Он освободил родное село, о котором грезил все это детство и которое знал по рассказам родителей, и теперь с гордостью носил имя военнослужащего армии-победителя. За проявленное в боях мужество и отвагу гизирь Мурат Хаквердиев был награжден медалью за освобождение Физули и отважный боец. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

На рекордсу мемориете зангезури миджанского наравольни местнил Европан Евасиан, а пайсирту от арекантен десакан еварев трашижана Росюна каруга геразанцел харур миллиард доллара. На сонропес зангезури миджанска каруга похаринел Рус-Украина кампатриазми пачарова и тарасашаном самана пакваз арев траину хинерин инча разанваракан нашана кутюнкуняна Европакан Евасиакан еркарнари хамар. Хасканайли еворайжам анхеркели рогутин евор зангезури миджанский эткафаз горсантаца горсия Дарвел. Хайр Хаванабар Мотапагаюм Стивас Клен Хаштвел Айсиру Гутянхет. Айнворадар Вечени Нахага Ильхама Лев, Брюссели, Прага и Хандипум Нарицато, Базмис Сайтеман Кнаркеле, Туркея Нахага Реджеп Тайеп Эрдуане, Нуйпес Хосумя Масим, Ворзангез Римиченский, Басман Хавана Каунцюн Ларчануме и Харки. Айнвор Хаястани и Тарбир Цюнадр Вечени в Туркея Рекаварнари, Дарьев Спасо Акандирхе Збайс, Нумай Сарсум, Никол Пашнени Кака Канкамки Басакаюцян Артюнкне. Айтне Ворадар Адрбечена компетуцион артен луцели, зангезури миджанскир хатвати транспорта и евнюта техника канапухуман харцари, а великан ютанасун токоса. Арачикаюм на хата суми аварты лайсугуцем, еркатуа ингица ев майрухина. Айрени Кедзайна. Миджазгайн радио Цунхинг. Шарнаку Мехмир Хаортома. Азери Чарах и Гюнешли Анкавайру Мехнаркели Арачина Задубна Канга Азиарта Друсена. Адрбечене энергетик волортум Норпулеск свел. Айспюсов бипен евнра. Азери чырах гюнешли горцан керна рахайт арецин. Каспичсови адрбечена кан хатвацом гатнвок. Азери чырах гюнешли ханкавайри блокум азад мнакан гази. Арефтрайна ат адруця мек нарки масен. Са азери чырах гюнешли патмуця меч арачен арефтрайн гази арт адруцянны. Пурхамаруми ашхари аминамес нафтан керец мека. Нахалгыцы шыжанак нурум арачен азад газа хору хуратвели. Аревматян чырахи горсо хартакец. Хуратански снахнакан артуану Мецбасик, Хаваквен, Каревурьер, Крабанаканев, Техника Кантавиалнер, Апагалиажек, Заргасван, Срагрири, Патрасван, Хамар. Випит Виалнеру Вазари, Шрах, Гюнешли, Анкавари, Азад, Гази, Пашардар, Гнатумен, Мот, Чош, Триллион, Хуранат, Пут. Ева Пагаюм, Кай, Суанши, Ачина, Ружмичев, Весь, Триллион, Хуранат, Пут. Итальбюрцю нафти, Артнуан, Манет, Капфац, Гази, Айзгаз, Артнуан, Уми, Амичапес, Гази, Пашардар, Ецев, Хамаруми, Анках, Энергетик, Ресурс. Маснагет, Нарикарцехов, Нахагеца, Згари, Нердрум Кунанадр, Печени, Гази Артаханман Наружи, Мецас Мангосом, Маснаропес, Европа Каншуканер, Газил Расцишма, Такарарум Нариарумов. Мяжаманака Айнкабарс Расни, Азари, Чирах, Гюнешли, Анкавари, Кареволюциона, Почмеем Ворпес Нафти Ахпюр, Айле Ворпес Разамваракан, Газаин Анкавар. Петкена Шел, Вор Азари, Чирах, Гюнешли, Блока, Нафти Артнаном, Хазарин, Аринус, Нью, Тваканец, Евмин Чорус Хамаруми, Адрбечени, Энергетик, Патмунцямеч, Аминамес, Нахага, Царец Мека. Азари, Чирах, Гюнешли, Паймана, Грум Ирку Азарксанчорс Факанин Катарвац Папокцюнара, Иравакан Химкстерсесен, Азад Гази Пашарна Рихета Хузманган, Атмаев Заргасман Хамар. Арда Друся Мекнар, Хамар, Румяй Дворошман, Арачин Гурснакан Артюнка. Айснахагица Разамваракан, Нашана Коцюнни, Адрбечени, Энергетика Мутангутяна Мрападман, Гази Артанман Угенерин Длайн Майев, Иркри Ворпес, Европа и Гусали, Энергомата Карари Дерям Рападман Арумов.